0: مثلا بیرم دروش گوه کتونه با دروش نکارو و دوان دست خراب بزنه نبود اگر
1: Просто для администрации работы, которые занимаются, я не могу сказать, что это просто просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто, что это просто